полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай,

0: Могилеве 4 утра.
1: По Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений с сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

0: Могли, сколько прошли, но болью с потерями стали сильнее мы в нашей любви. А мы смогли быть счастливыми, стать половинами, вместе смогли, сколько...
1: В Могилеве 5 утра.
2: По Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений с сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем +25, +30.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход

0: Кишиневе 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 7 мая по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Радио Могилев.

0: Радио Могилев.
1: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию.

0: когда утро вот такое солнечное и теплое, настроение автоматически взлетает до небес. И теперь наша задача поддерживать его на должном уровне. Неплохо было бы, конечно, для этого не ждать, когда вам сделают хорошо, самим стараться. Я уверена, у вас все получится. Ну и фоном, как всегда, радио Могилев. За это всем огромное спасибо.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что СМИ, а также современная связь и сейчас трансформируются. Президент подчеркнул, что отечественные телеканалы и радиостанции постоянно работают над созданием качественного национального контента, пользуются весомым авторитетом в стране и за ее пределами. Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам радио, телевидения и связи, крепкого здоровья, счастья, хороших рейтингов и покорения новых профессиональных вершин. Беларусь планирует нарастить агропродовольственный экспорт в Египет, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иван Смельгинь принял участие в 8-м заседании Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии. Стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего взаимодействия. Важным направлением сотрудничества остаются поставки продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья. Ветеринарными службами двух стран уже согласованы санитарные сертификаты на экспорт из Беларуси в Египет сухой молочной продукции и говядины. Право на поставки молочной продукции имеют 42 белорусских молокоперерабатывающих предприятия. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению номенклатуры поставок и укреплению партнерства. Женская коробка управления Следственного комитета по Могилевской области примет участие в торжественном марше воинских частей Могилевского гарнизона 9 мая на площади Ленина. В управлении Следственного комитета по Могилевской области 40% сотрудников – женщины. Девушки успешно дебютировали в марше в прошлом году и теперь вновь украсят парад победы. В прошлом году в строю маршировали 24 девушки, в этот раз 29. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан 8 мая, пишет Белта. Акция приурочена ко Дню Победы, а также Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Она пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Гражданам дадут устные консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. И в завершении только по 31 мая. В ЗИКО украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. ЗИКО – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zico.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений с порывами. Температура воздуха днем +25, +30. Сейчас в Могилеве +17.

0: Ну что, рабочий день начался. Если с настроением все в порядке, то, конечно, любая работа будет ладиться, а то и, глядишь, и вдохновением накроет. И вдруг получится нечто такое, что начальник будет на вас смотреть и захотеть вам дать премию, знаете, какую-нибудь внеплановую. В общем, я очень надеюсь, что ваш шедевр понравится всем. И желаю вдохновения и настроения. Держитесь только радио Могилев на комфортной громкости, потому что у нас, как всегда, хиты для лучшего дня. Совсем скоро добавит ритмов Брайан Грейс и Тиесто. Затем в эфире появится Maroon 5. А еще услышим Лешу с Викой и Нюша. Ну и тем временем ваша компания Ира Александрова. Всем самого доброго начала дня.
1: Радио Могилев.

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
0: Радио «Могилев».

0: Весна красна, все цветет, пахнет, и сирень в том числе. И при одном виде цветущей красоты возникает такое непреодолимое желание наломать веточек и унести домой. А делать этого в городе, на улицах, в парках, во дворах многоэтажек нельзя. Ломать сирень, как и любой другой кустарник или дерево, растущее в городе, нельзя. Это запрещает закон о растительном мире. Из-за повреждения деревьев и кустарников предусмотрен штраф до 30 базовых величин. Это до 1260 рублей. На сегодня для ИП штраф составит до 200 базовых, это 8400 рублей. Юрлицам грозит до 300 базовых, 12600 рублей. Так что придется держать себя в руках, проходя мимо красоты и любоваться на расстоянии.
1: Радио Могилев.

0: то... Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 7 мая по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений с сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
3: Наши хиты.

0: Что май продолжает жариться, но уже к вечеру обещают кратковременные дожди и грозы. Кстати, вы знали, что когда в прогнозах погоды говорят фразу «кратковременный дождь», это означает, что ожидаемая продолжительность дождя не превысит 3 часов, а не на 5 минуточек, как думают многие. Да и процент дождя указывает не вероятность, а процент охвата территории. Например, 80% означает, что 80% территории, например, Могилева, будет охвачено дождем, да? Поняли? Это была познавательная минутка на радио Могилев. Дальше больше и только хиты.
1: Радио Могилев.

0: Скажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
10: Радио «Магия».

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Конечно, вы сами знаете, как нехорошо врать. Хорошо, когда правда не всплывает, а вот когда случается, вот это стресс для организма. Стыд, стресс, позор. Вообще психологи говорят, что люди более лояльно относятся к говорящему правду, если от вас идет некое сожаление. Тогда вас еще и пожалеть могут. А значит, не бойтесь и лепите все, что знаете и думаете. Прям чувствую, что вы станете звездой своего предприятия. Доброго утра!

С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Белпочта досрочно выплатит пенсии и пособия за 9 мая, передает Ньюсбай. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей досрочные выплаты пенсии и пособий начались со вчерашнего дня. В отделениях почтовой связи Витебской и Минска, а также некоторых областей, это Брестская, Могилевская, Гомельская и Гродненская, досрочные выплаты начнутся сегодня. 9 мая работать будут только дежурные отделения почты. В Беларуси планируется провести реконструкцию 250 километров теплосетей. Об этом сообщил министр энергетики Беларуси Денис Мороз, сообщает Белта. После завершения отопительного сезона энергетики начинают подготовку к следующему. Запланировано проведение ремонта 110 единиц оборудования, диагностика тепловой сети, реконструкция порядка 250 километров участков. Применяются современные технологии с использованием прединизолированных труб, что значительно повышает надежность теплоснабжения. Также в межотопительный период энергетики занимаются формированием необходимых резервов топлива, в том числе в обязательном порядке альтернативных видов. Могилев активно готовится к празднованию Дня Победы. Основные торжества развернутся 9 мая. Для жителей и гостей города подготовлены патриотические акции. Мероприятия также продлятся всю неделю предшествующую 9 мая. Так, сегодня в 13:15 состоится концертно-развлекательная программа возле Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий. С 14:00 стартует конкурс военно-патриотической песни в Могилевском государственном индустриальном колледже. В 14:05 спортивное патриотическое мероприятие «Равнение на победу» возле Могилевского государственного технологического колледжа. А в 18:30 горожан и гостей приглашают на концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь Могилевской городской капеллы с участием заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Кудашева. Накануне в Могилеве дали старт необычной патриотической акции, посвященной Дню Победы. В течение 4 дней в городе будет идти беспрерывный концерт, длительность которого составит 81 час, передает Белта. Идейным вдохновителем акции стал главный режиссер Могилевской областной филармонии Михаил Николаенко. Дополнит программу концерта акции постановки Могилевского областного драматического театра и Могилевского областного театра кукол. Также на площадке будут проходить и кинопоказы Могилевского кино-видеопроката. Завершится масштабная концертная программа 9 мая в 19 часов. Все коллективы на сцене исполнит песню «День Победы». И в завершении только по 31 мая. В «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на golddream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений с порывами. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 17.

9.03 четверга, уже нет гнетущих мыслей, страданий каких-то по поводу начала недели, а потому что еще чуть-чуть, еще немножечко пятницы, и случится самое долгожданное событие недели. А значит, остается только дождаться, ну и под хиты это делать куда приятнее. Совсем скоро в эфир ворвутся Альфа и Ману Чао.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу водителей автомобиля, трактористов. Заработная плата 1800-2500. Иногородним предоставляется арендное жилье. Телефон 8 0222 70 75 41.
2: Наши хиты.

0: Только хиты, только выгода. Пингдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пингдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пингдрев.бай.
1: Филиалу Костюковича водоканал на работу требуется механик ВКУ Костюковичского района. Зарплата от 2130 рублей до 2560 рублей. Механик ВКУ Кричевского района. Зарплата от 2000 до 2200 рублей. Начальник ВКУ Костюковичского района. Зарплата от 2890 до 3810 рублей. Инженер по охране труда. Зарплата от 1740 до 2100 рублей. Начальник ВКУ Чериковского района. Зарплата от 2890 до 3810 рублей. Инженер ВКУ Краснопольского района. Зарплата от 1400 до 1800 рублей. Заместитель начальника ПТО. Зарплата от 2350 до 2730 рублей. Машинист экскаватора ВКУ Костюковичского района. Зарплата от 2190 до 2630 рублей. Машинист экскаватора ВКУ Климовичского района. Зарплата от 2190 до 2630 рублей. Справки по телефонам 802-245-23-601.
2: Радио «Могилев».

0: продолжает подкидывать задачи, действовать нужно, думать. И кофе тут совсем не помощник, а потому что уже 10-я кружка будет лишней. А тем временем ученые рассказали, каким еще образом можно взбодриться. Во-первых, оторвитесь от работы, если чувствуете, что клюете носом. Посмотрите в окно, погрызите что-нибудь сладкое или попейте воды. Прогуляйтесь или сделайте какие-то интенсивные телодвижения и глубоко подышите. Вот и я говорю, чтобы повысить продуктивность, достаточно накрутить ручку громкости и поддаться ритму. Достаточно 3 минут, и все, вы словно ожили, полны сил и желания творить. Поехали дальше.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 7 мая по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений с сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
3: Наши хиты.

0: Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8044-547-6010.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Радио «Магнит».

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Вам треба заняться тим, на что раней не хапало часу. Коли не будете оттягиваться, повинны все поспеть.
2: Телец.
1: Обовязково скористайтеся советом и звернитеся до вузких специалистов.
2: Близняты.
1: Добрый день для экспериментов, але не подыходит для кончатковых рашенню.
2: Рак.
1: Ваш настрой будет залежать от хатней ситуации, так что терминово похвалите и попестите мужа, тежонку и детей.
2: Лео.
1: Выдатный день, каб здесьнить маленькие варьяства для тех, до кого вы выпробовываете великую любовь.
2: Дева.
1: Не ослабляйте пильность, вас могут поспробовать увести узман при обмеркованні справ.
2: Шалі.
1: Вам спотребятся ваши знакомства, особистые и неформальные сувязи, узмацнится ваше обаяние и уплыв на людей.
2: Скорпион.
1: Надышел добрый момент для реализации давних творчих задум у компании с кимсти.
2: Стрелец.
1: У вас з'явиться шмат цікавих ідей, але з некаторими з їх ви будете некільки опережувати час.
2: Козярог.
1: Вам треба буде випробувати свої сили у вирішенні незвичайної задачі.
2: Водолей.
1: Ви відчуєте полегку, на вас менш будуть тиснути обставини, стане простіше виказувати своє почуття.
2: Риби.
1: Коли потребуються некі важливі кроки, дійничайте осторожно і старайтеся позбігати неоправданої спешки. З вами була Іра Олександрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилев.
3: Гороскоп.
0: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Как утро начнет. Ну что, утро четверга почти позади. Надеюсь, силы и запала еще хватает. И радио Могилев фоном, кстати, за это вам отдельное спасибо. И благодарю за компанию. Ира Александрова трещала вас над ухом. Теперь с великим удовольствием передаю вас в руки Олесе Маскиной, которая после 12 часов будет делать все, чтобы ваш день был максимально музыкальным и интересным. Я же прощаюсь, всех обняла. Всем пока.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Владимира Бортко с 80-летием. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Вы внесли значимый вклад в развитие современного кинематографа. Созданные вами произведения стали заметным событием в искусстве, нашли отклик в сердцах миллионов зрителей разных поколений, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Владимиру Бортко здоровья, благополучия, счастья и успехов. В Беларуси установлено распределение квоты на ввоз электромобилей на 2026 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Об этом Белта сообщили в пресс-службе правительства. Постановлением предусматривается распределение тарифной квоты на ввоз в Беларусь моторных транспортных средств с электрическими двигателями между юридическими и физическими лицами. В частности, количество таких средств не может превышать для юрлиц 13 800 единиц, для физлиц 6 200 единиц. Некачественное жидкое мыло изъяли из продажи в одном из магазинов Могилева. Об этом Белта сообщили в Могилевской областной инспекции госстандарта. Так, во время проверки торгового объекта в продаже было обнаружено жидкое мыло «Чистые ручки». По результатам проверки установлено, что данная продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза по безопасности парфюмерно-косметической продукции. Здесь же в продаже было выявлено жидкое крем-мыло «Верона» с разными добавками. В составе этой продукции специалисты обнаружили недопустимые добавки. Госстандарт запретил ввоз и реализацию этой продукции на территории страны. Молодежный патриотический квиз «Код Победы» пройдет сегодня в Могилеве. Об этом Белта рассказали в Могилевском областном комитете БРСМ. Как рассказали организаторы, в игре примут участие более 60 человек. Квиз объединит молодежь разного возраста, от школьников и учащихся колледжей до представителей работающей молодежи и молодых.

специалистов. Тематика заданий охватит ключевые события Великой Отечественной войны, историю обороны Могилева, а также факты о послевоенном восстановлении страны. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений с порывами. Температура воздуха днем +25, +30. Сейчас в Могилеве +19.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Наши хиты.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 7 мая по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений с сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
3: Наши хиты.

0: with your swim top still wet.
1: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
2: Радио «Могилев».

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, передает Белта. Это знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, отметил глава государства. Также он обратился к ветеранам со словами благодарности и добавил, что беларусы прославляют страну трудовыми победами, но готовы защищать ее и с оружием в руках. Среди тех, кому вручили государственные награды, немало представителей силового блока. Как отметил Александр Лукашенко, это люди, которые всегда на боевом посту. Александр Лукашенко напомнил, что 9 мая 1945 года на площади Ленина вышло практически все население Минска. Президент обратил внимание, что после праздничного митинга было решено увековечить этот долгожданный день. Уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев, появилась Аллея Победы. Эту инициативу горячо поддержали в других городах республики. Белорусские и египетские компании договорились о расширении партнерства во время проведения белорусско-египетского бизнес-форума в Минске, передает Белта. Сегодня проходит бизнес-форум, где представители бизнеса могут непосредственно обсудить точки роста. В рамках форума заключен ряд соглашений, в частности, соглашение о поставках фруктовой продукции в Беларусь, а также о поставках тракторов в Египет. Делегация Египта во главе с министром инвестиций и внешней торговли посещает Беларусь с 4 по 8 мая. Продолжение темы. Беларусь и Египет планируют создать деловой совет при торгово-промышленных палатах. Об этом рассказала зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Малиновская, передает Белта. Беларусь очень высоко ценит активное взаимодействие с египетскими партнерами, которое направлено на формирование наиболее благоприятных условий для развития двустороннего делового сотрудничества, обратила внимание Елена Малиновская. В бизнес-форуме принимают участие около 150 представителей белорусского и египетского бизнеса. К региональным новостям. В Бобруйске налоговая выявила схему незаконной минимизации налогов, сообщает пресс-центр инспекции МНС по Могилевской области. Частное предприятие перевело услуги такси на упрощенную систему. Также установлены факты сокрытия выручки от строительства и такси, выплаты зарплат в конвертах. По итогам проверки организации предъявлено к уплате более 2 миллионов рублей плюс штраф. В отношении владельца бизнеса возбуждено уголовное дело за уклонение от налогов. 5 музейных площадок Могилева и района примут участие в международной акции «Ночь музеев», которая пройдет 15 мая. Об этом Белта сообщили в горисполкоме. В этом году единая программа объединит экспозиции Могилевского областного краеведческого музея имени Романова, музея этнографии, музея славы Могилевщины, а также художественных музеев имени Масленникова и Белынинского Бирюли, расположенных в Белынычах. На каждой из 5 локаций пройдут тематические мини-экскурсии, интерактивные викторины, игры, мастер-классы. Также в программу вечера включены спектакли и концерты. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений с порывами. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 24.

0: разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Наши хиты.

0: 12.12 в стране, вы на волнах радио Могилев, а с этой минуты у микрофона Олеся Маскина. Всем огромный привет и доброго дня. Будем мы вместе заряжаться на результат с плюсом, а также спешу напомнить, что в преддверии великого праздника на радио Могилев проходит радиомарафон «Память в каждой ноте», посвященный Дню Победы, который объединяет молодежь, представителей предприятий, организаций, силовых структур, депутатского корпуса, бизнес-сообщества. В общем, всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. Уже не первый день к нам приходят гости, а вы можете, кстати, присоединиться к стриму в ТикТоке и посмотреть, что у нас происходит в студии. И сейчас у нас в гостях курсанты Могилевского института Министерства внутренних дел. Ребята, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Что для вас 9 мая?
1: Для нас это святой праздник, который напоминает о подвиге наших прадедов, которые отдали свои жизни во благо нашего будущего. И поэтому каждый год мы должны чтить, помнить этот праздник. Ведь это не просто сухая история в учебниках, а это праздник, который должен быть в наших сердцах.
0: Абсолютно верно. Знаю, что вы пришли с историями, да?
1: Да.
0: К сожалению, которые были в нашей жизни. Рассказывайте.
1: Давайте начну я. Я курсант третьего курса Могилевского института МВД Дарья Ковалева. В моей семье в Великой Отечественной войне участвовал мой прапрадед Бегунов Федор Ефимович. Родился и жил во время войны в Могилевской области, в Каличевском районе, в деревне Каличонка. Во время войны был подпольщиком, добывал сведения, полезные для партизан. Осенью 1944 года его и еще двух партизан схватили немцы, погрузили в машину и увезли в неизвестное направление. Моя прабабушка и ее брат бежали вслед за машиной, и по дороге их отец выбросил свой билет члена Всесоюзной коммунистической партии большевиков, чтобы оставить хоть какую-то память о себе. Больше Бегунова Федора Ефимовича никто не видел, а его билет до сих пор хранится у его внучки, моей бабушки.
0: Такая трагическая история, да. Невозможно. Через сердце пропускаешь все. Ребята, у вас какая история?
2: Здравствуйте. Меня зовут Прудников Егор. Я курсант третьего курса факультета милиции Могилевского института МВД. Мой прадед Прудников Иван Васильевич участвовал в боях по уничтожению восточно-прусской группировки и овладению города Кенсберг, где проявил себя смелым и стойким. При выдвижении орудия на прямую наводку он попал под сильный минометный огонь. Умелым вождением машины вывел машину и гаубицу из под обстрела без повреждений. Под огнем противника подвозил боеприпасы на объект. Его машина всегда была в исправном состоянии и боевой готовности. После чего он был награжден орденом Красной Звезды.
0: Молодец, браво. И еще одна история, да, я знаю тоже.
3: Здравствуйте, меня зовут Юдина Дарья. Мой прапрадед Мелех Венедикт Давидович, уроженец деревни Вербовича Наравлянского района Гомельской области, был призван в первые дни войны, а вернулся самым уже последним. Получил много ранений и был контужен. Воевал на Белорусском фронте, прошел Пруссию, а День Победы встретил в Берлине. Награжден медалью за отвагу и за взятие Берлина.
0: Спасибо вам огромное. Знаю, что будет еще песня, да?
1: Да.
0: Друзья, присоединяйтесь к нам в ТикТок Радио Могилев, и вы сможете посмотреть, как ребята здорово поют. Вам огромное спасибо. Напомню, что у нас в гостях были курсанты Могилевского института Министерства внутренних дел Егор Прудников, Дарья Ковалева и Дарья Июдина. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Обновляйте, отдыхайте. В Пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Хайер. Например, индукционная варочная панель Хайер с объединением зон нагрева и функцией Boost со скидкой 340 рублей за 899 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Радио «Могилев».

Радиомарафон «Память каждой ноте» продолжается, и этот марафон объединяет всех желающих и всех, кому есть что сказать и вспомнить людей, благодаря которым мы живем в мирной Беларуси. Радиомарафон посвящен Дню Победы. И прямо сейчас, друзья, вы можете видеть все, что происходит у нас в студии в прямом эфире. Если зайдете в ТикТок Радио Могилев, ведется стрим, можете все, прям все видеть, как мы здесь и поем, и слезы текут рекой, и будьте тоже участниками всего этого. А прямо сейчас у нас в гостях помощник прокурора Могилева Дарья Шнейдерова.

0: Отечественная война, несомненно, оставила неизгладимый кровавый отпечаток на истории нашей белорусской земли, да и в целом белорусского народа. Ежегодно, отмечая День Победы, да, 9 мая, современное поколение отдает дань памяти и уважения героизму наших предков, которые положили свои жизни за наше мирное небо над головой. И моя семья, конечно, как и многие другие, хранит свою историю героизма наших предков в Великой Отечественной войне, которой бы мне хотелось поделиться. Мой прадед Соболев Василий Моисеевич встретил войну, будучи 33-летним жителем деревни Головчин, за плечами которого молодая, совсем молодая жена и четверо малолетних детей, одному из которых не было еще даже и года. Будучи, возглавляя в довоенный период общество охотников Белынического района, мой прадед очень хорошо знал лесную местность, владел оружием, знал, где его достать, и поэтому с 41 по 43 годы он оказывал непосильную помощь партизанам Белынического района, снабжая их провиантом и оружием, за что был схвачен в плен. В плену подвергался пыткам, но благодаря чуду смог сбежать из плена, после чего примкнул опять-таки к партизанам, уже продолжил вместе с ними воевать с врагом. В 44 году присоединился к рядам Красной Армии, стал красноармейцем и продолжил воевать, дойдя до Берлина. И был непосредственным свидетелем того, как водружалось знамя Победы на Рейхстаге в 45 году в Германии. Еще одна история касается прадеда моего супруга. 20-летний красноармеец Цеплаков Иван Алексеевич с 40-го года служил водителем 10-й стрелковой дивизии 62-го автобатальона, охраняя северо-западные рубежи Прибалтики. В последующем на печально известном корабле под названием «Казахстан» Краснознаменного Балтийского флота он прибыл в Кронштадт для обороны Ленинграда. Во время блокады Ленинграда продолжал также служить водителем, возил непосредственно продукты питания, вывозил раненых, мирных жителей, отдавал даже свои сухпайки женщинам, у которых были совсем маленькие дети, которые уже отчаявшись, шли по Ладожскому озеру замерзшему, вот, в нарушение всех инструкций, всех приказов, вот, за что они ему были безмерно благодарны даже в послевоенные годы. И уже в 44 году участвовал в обороне города Могилева, так вот его судьба закинула, где в 45-м встретил свою любовь, свою жену, завел уже семью и остался здесь на постоянное место жительства. И в последующем продолжал работать водителем в прокуратуре Могилевского района. Да, то есть, что близко для меня. В целом, хотелось бы сказать, что моя семья помнит, гордится и продолжит сохранять историческую правду победы в Великой Отечественной войне, передавая ее нашему подрастающему поколению. Никто не забыт и ничто не забыто. Спасибо.
1: Это точно. Что пожелаете нашим слушателям и особенно молодому поколению?
0: Хочется пожелать побольше, наверное, интересоваться тематикой Великой Отечественной войны, ее итогами, ее потерями, осознать для себя, что значит подвиг нашего народа в этой Великой Отечественной войне, не обращать внимание на фейковые новости, не обращать внимание на, ну вот, да, как имеет место быть, насмехание над нашей победой. Это наша история, это наша гордость. Если бы не наши деды и прадеды, то нас бы, конечно же, не было.
1: Это да, абсолютно верно. Ну что ж, у нас в гостях была помощник прокурора Могилева Дарья Шнейдерова. Ребят, присоединяйтесь к ТикТок Радио Могилев. Дарья рассказала интересные истории. Совсем скоро Даша еще и споет.
2: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть».

0: 7 мая по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
1: Радио «Могилев».

0: Ребят, напоминаю, что на радио Могилев продолжается память каждой ноте, и прямо сейчас вы можете видеть все, что у нас происходит в студии прямого эфира, если зайдете в ТикТок радио Могилев, и непременно заходите и смотрите, потому что это тоже интересно. Ну, а также я хочу представить вам очередных гостей. Сейчас у нас председатель Могилевской областной организации Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Олег Григорьевич Каминский, а также заместитель председателя Могилевской областной организации Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Елена Жоржевна Курко. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Что для вас 9 мая? Олег Григорьевич, расскажите.
2: На самом деле, коротко, то и не расскажешь.
3: Понятно, что эфирное время короткое. С детства помню этот праздник. И помню большие мероприятия, крупные. Вырос я в городе Бобруйске. Всегда ходили на демонстрации с родителями в этот день. Но самое главное не это. Главное то, что бабушки наши и дедушки, вот, допустим, по линии матери и отца, бабушки были узниками. Дедушка в Германии был. По линии, допустим, супруги моей, дедушка фронтовик. Он дошел до Берлина, принимал участие, награжден наградами. И вот истории вот этих, вот этого поколения людей и узников, да, и ветеранов, которые дошли и, значит, победу приняли.

0: несли нам, они большого стоят. Вот. Их сейчас не услышишь. На самом деле ветеранов с каждым годом меньше и меньше. Но подоплека в чем? В том, что мы эти истории слышали, наше поколение, да? И выводы мы сделали. Самое главное, что сегодня наши дети, а я сегодня отец двоих детей, и слава Богу, у меня уже и внучка подрастает, вот, что им я могу эти слова передать, и я их передаю. Вот эти рассказы наших дедушек. И, в плену было жестко. И воевать было не сладко. То есть вот эти страшные истории мы сегодня доносим нашим детям. Для чего мы это делаем? С одной целью, чтобы наши дети знали, что такое победа, как она давалась нашим дедушкам, да, родным и близким, и чтобы над ними всегда было мирное небо.
1: Мирное небо, да. Это важно. Елена Жоржевна, я знаю, что у вас есть история, да, связанная, да, с войной. Расскажите.
2: У меня в моей семье оба моих деда по линии отца, по линии матери тоже были красноармейцами. Это Жиромский Василий Корнеевич, 1911 года рождения, и Потапцев Максим Павлович, 1908 года. А также одна из сестер Максима Павловича тоже воевала, она была медицинской сестрой, которая выносила раненых, она была ранена сама, но выжила, и так же, как оба моих деда, вернулись с войны живыми. Но, к сожалению, с одним из Василий Корнеевич по линии матери я не застала, он ушел рано из жизни, а вот Максим Павлович, я его застала, и из немногословных его таких историй не любил он об этом вспоминать, но от своего отца, который очень гордился своим отцом, моим дедушкой, я знаю истории, которые происходили на войне. И также Василий Корнеевич, который родился в деревне Ильковичи Белынического района, прошел всего месяц после свадьбы, как деревню начали бомбить фашисты. И Василий Корнеевич попал в плен, но сумел выбраться и сразу попросился на фронт. Дома осталась жена и маленький ребенок, его сын. Главный эпизод в, бо- в, бо-

0: товарищами. Василий Корнеевич перенес тяжелые прогоны, переходя по бревнам над глубокой водой Одера. В течение 8 суток, практически без еды и сна, выполнял задание. Мост был построен благодаря мужеству и отваге таких, как мой дед. Он был удостоен правительственной наградой, медалью за отвагу. По возвращении с фронта Василий Корнеевич встретил сгоревшую и разрушенную деревню. По гражданской профессии, будучи плотником, он помогал жителям деревни восстанавливать дома, остеклять окна. Всем помогал, никогда никому не отказывал. Василий Корнеевич остался для меня образцом мужества и героизма. Не только на реке Одер, но и в мирной жизни.
1: Спасибо вам огромное. Я правильно сказал, Олег Григорьевич, мы-то знаем, да, вот старшее поколение, да. Как это было, что это было. К сожалению, наши дети уже не застали, да, участников Великой Отечественной войны, и они могут, но хотя они могут из наших слов понимать, как это страшно, когда идет война. Поэтому, друзья, все мы должны приложить максимум усилий.

0: профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Олег Григорьевич Каминский, а также заместитель председателя Могилевской областной организации Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Елена Жоржевна Курко. Спасибо вам огромное. Напоминаю всем, что заходите в ТикТок Радио Могилев, и вы еще сможете посмотреть, как поют наши гости.
1: Спасибо вам.
2: Новинка на Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: Наши хиты.

0: Ясно. В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, передает Билта. Это знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает временное поколение, отметил глава государства. Александр Лукашенко добавил, что белорусы прославляют страну трудовыми победами, но готовы защищать ее и с оружием в руках. Среди тех, кому вручили государственные награды, немало представителей силового блока. Президент также выразил слова благодарности аграриям, высказался о заслугах представителей строительной отрасли, сферы энергетики и торговли, деятелей культуры, обратил внимание на роль педагогов, указал на отечественные бренды, которые широко известны за пределами Беларуси. Глава государства обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности, заверив их, что белорусы всегда будут верны традициям. Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил столичный дворец спорта с 60-летием со дня основания, сообщили Билта в пресс-службе НОК. Глава НОК отметил, что за более чем полувековую историю дворец спорта стал одним из главных спортивно-зрелищных центров Минска. Также в поздравлении отмечено, что комплекс является символом высокого профессионализма, верности традициям, олимпийским ценностям, кузницей чемпионов и местом притяжения для тысяч любителей спорта. Президент НОК поблагодарил коллектив дворца спорта за многолетнее плодотворное сотрудничество, преданность делу и пожелал процветания, стабильного развития и новых грандиозных проектов. Происшествием в сгоревшей маршрутке на площади Орджоникидзе в Могилеве никто не пострадал. По предварительной информации, возгорание произошло во время движения. Водитель заметил возгорание, остановил маршрутку и вызвал МЧС. И в завершении фестиваль семейных традиций «Родный код» пройдет в Мстиславском районе 13-15 мая. Мероприятие посвящено Году белорусской женщины. Об этом Белта рассказали в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы. Фестиваль пройдет в каждом сельском клубном учреждении района, как многожанровый праздник. Конкурсные номинации «Знакомьтесь, моя семья», «Серпантин семейных талантов», «Семейная мастерская», «Угощение от души» и другие. Участниками творческого праздника могут стать семьи любого возраста и состава. По итогам фестиваля жюри определит победителя в каждой номинации. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений с сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25, плюс 30, сейчас в Могилеве плюс 26.
2: Музыки, солнца и хорошего дня в очередной раз хочется пожелать. 13.02 показывает студийный, а значит, привет побед на радио Могилев объявляю открытым. То самое время поздравлений, признаний и, конечно же, доброты. Спасибо всем, кто не остается в стороне, и мы вместе создаем классное настроение. Алисия Маскина у микрофона, и я жду ваши письма. Где их жду? СМС-сервис 9940, также студийный вайбер к вашим услугам 56 86 176.

0: отправляй и слушай.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.

0: в обед стартовал на радио Могилев. Прилетает ваше сообщение, за что вам огромное спасибо. Ну а кто еще раздумывает, друзья, берите в руки телефон и обязательно пишите письма для своих родных, любимых и обожаемых. Ну а пока к первым и приступаем. Добрый день, уважаемое радио. Хочется сказать своему мужу Ковалеву Валерию, я тебя очень сильно люблю. Приятного аппетита, котик, от жены Натальи из Костюкович. Далее, от Андрея. Добрый день, лучшее радио. Прошу передать привет Виктории. Улыбнись, мое солнышко. Все будет отлично и в жизни, и в работе. Верь мне. Не сомневаюсь, Виктория, улыбайтесь. А ваш Андрей все сделает для того, чтобы ваша улыбка была на лице как можно чаще. От Инны сообщение. Доброго дня, любимое радио Могилев. Нашему самому лучшему, заботливому, внимательному, надежному мужу и папочке Валерию передаем теплый домашний привет. Роднулечка наш, мы все дома и очень-очень ждем тебя. Вот с солнечными лучиками отправляем тебе наши улыбки и всю нашу любовь. Ты наше счастье. Наша сила, наше все. Целуем и обнимаем тебя крепко-крепко. Твои любимые девчонки. Вы знаете, мне кажется, Валерий сейчас подумал, а я абсолютно весь ваш. Надеюсь, что все у вас будет хорошо и замечательно, и вы очень-очень скоро встретитесь.
1: Привет в обед!
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно, ночью временами дожди, днем во многих районах сильные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24.
3: Наши хиты.

0: На радио Могилев продолжается, а значит, я по-прежнему жду ваши письма на короткий номер 9940 и на студийный вайбер 5686-176, не забывайте, код 44. Добрый день, наше любимое радио. Пользуясь случаем, хочу передать пламенный привет Колечке. Пусть твой день будет наполнен любимой мелодией, бодростью души, ароматом любимого кофе и отличным настроением на целый день. Да вы, Михаил, романтик, скажу я вам. Надеюсь, у Ольги все будет хорошо. Передаю привет своему любимому Димочке, родной, единственный, неповторимый. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо за утро, твоя Анюта. Как хорошо. Вера, я тебя очень сильно люблю, пишет Евгений. А еще у нас есть поздравление для очень славной девушки Дианы. Дорогая, красивая, волшебная наша именинница, сегодня у тебя чудесный день, день рождения. И кажется, что сегодня солнце светит ярче, и все кругом преобразилось. Вот оставайся всегда такой же милой, очаровательной. Радуй глаза окружающих и радуйся сама всему, что происходит в твоей жизни. От души желаем тебе счастья, здоровья, и пусть всегда и во всем тебе везет. Помни, ты достойна только самого лучшего. Добра себе и твоим близким. Ну что ж, Диана, я надеюсь, что все поздравления непременно сбудутся в вашей жизни. Будьте счастливы, любимы и, конечно же, здоровы.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Последняя порция ваших сообщений. Добрый день. Хочется сказать Булкину Владимиру, погода очень-очень жаркая. Будь осторожнее на дороге. От работников ПМК 260, город Костяковичи, на связи. Хочу передать привет моим любимым родителям. Я люблю вас. У них сейчас отпуск, и мы все на даче. Ваша дочь Анна. И погода какая, да? Вам прям вот как по заказу. И тем не менее, я знаю, сколько на даче дел, не перетруждайтесь. Далее, передайте привет моему мужу, водителю маршрутного такси Владиславу. Привет, полетел. Ну, собственно, наверное, и все, еще раз пересмотрела. Все пересмотрела, по-моему, все в порядке, ничего не пропустила. Ну что ж, дорогие, на этой замечательной ноте разрешите откланяться всего лишь на часик. Возьму перерыв, а в 15.02 услышимся.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, передает Белта. Накануне великого священного праздника Дня Победы мы собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 1945-го, отметил глава государства в ходе церемонии вручения наград.
2: Беларусь, потиравшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска.
1: Пробная перепись населения Беларуси пройдет в октябре 2027 года, сообщила журналистам председатель Национального статкомитета Инна Медведева, передает Белта. Параллельно с этим по всей стране будет запущен прототип интернет-переписи, и каждый желающий сможет в следующем году протестировать соответствующее программное обеспечение. Программа переписи обязательно включает вопросы по основным демографическим, образовательным, экономическим, национально-этническим характеристикам, жилищным условиям и миграции населения. Мемориальный комплекс «Батальон милиции» под командованием Константина Владимирова в деревне ГАИ Могилевского района станет следующей точкой на карте идеологического марафона, приуроченного к 110-летию белорусской милиции. Могилевщина примет гостей 8 мая, сообщили в ОВД Могилевского облсполкома. Мероприятие начнется в 15 часов с церемонии возложения цветов в братской могиле милиционеров, которые на подступах к городу ценой своих жизней задержали наступление немецко-фашистских захватчиков. Затем состоится концерт с участием звезд белорусской эстрады и солистов музыкальных коллективов Министерства внутренних дел. С 12 часов на прилегающей территории будут работать локации акции МВД за безопасность вместе. Гостей ждут выставки современной ретротехники, вооружения, форменного обмундирования милиции. Также все желающие смогут продегустировать солдатскую кашу. И в завершение, в Могилеве в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне организовано более 40 мероприятий, включая торжественное шествие, концерты, выставки военной техники и праздничный фейерверк. Праздничные события начались в первые майские дни. Сейчас на площадке Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий проходит концерт Победы «Наше торжество». А в эти минуты в индустриальном колледже начинается конкурс военно-патриотической песни, а в технологическом колледже спортивно-патриотическое мероприятие «Равнение на Победу». Вечером 18:30 в городском центре культуры и досуга выступит заслуженный коллектив Беларуси «Могилевская городская капелла» вместе с солистом Московского театра «Новая опера» Владимиром Кудашевым. Ряд массовых акций пройдет 8 мая. В частности, в 10 утра от торгового центра «Парк-Сити» стартует автопробег «Они выстояли, чтобы мы жили». Кульминация празднований придется на 9 мая. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, ночью временами дожди, днем во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 26.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-Древ.
2: Радио Могилев.

0: прогноза погоды компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно, ночью временами дожди, днем во многих районах сильные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24.
3: Наши хиты.

0: Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
1: Радио Могилев.

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, передает Билта. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная, вместе с другими народами Советского Союза спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От этой гордости мы никогда не должны отказаться. Александр Лукашенко подчеркнул, что в те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла.
1: Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу горячо поддержали. Парки, сады, Аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем. Так же, как и они, мы прославляем Родину прежде всего своими трудовыми победами. Но если потребуется, мы готовы защищать ее, не жалея своей жизни, с оружием в руках, как делали это они.
0: Обновленный памятный знак жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны открыли в лесном массиве вблизи деревни Черемушки Кадинского сельского совета Могилевского района. Во время оккупации фашистские каратели использовали это место для массовых расстрелов мирных жителей еврейской национальности. Сюда также свозили и хоронили людей, уничтоженных в душегубках в Могилеве. Жертвами становились старики, женщины и дети. Долгое время на месте захоронения стоял лишь скромный гранитный столб с лаконичной надписью «Советским гражданам, жертвам фашизма». Теперь же мемориал преобразился. Установлен новый гранитный памятник, обозначена могила. Главное изменение – появление гранитных плит, на которые в 2026 году нанесены имена погибших, установленные во время кропотливой архивно-исследовательской работы. Происшествием в Могилеве во время движения загорелась маршрутка. Никто не пострадал, сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Сегодня около полудня на остановочном пункте по улице Комсомольской 53-летний водитель маршрутного такси увидел дым из-под капота. Остановив транспортное средство, он высадил всех пассажиров и вызвал пожарных. В происшествии никто не пострадал. По данному факту проводится проверка. ГАИ напоминает о необходимости тщательно проверять состояние автомобиля перед поездками. И в завершение. Лучшую автоледи назовут в Беларуси 14 мая. Республиканские соревнования по водительскому мастерству «Автоледи-2026» приурочены к году белорусской женщины, сообщил председатель Центрального совета ДОСАФ Андрей Некрашевич, передает Билта. Соревнования «Автоледи» впервые проводятся в республиканском формате. Для участия зарегистрировались 24 команды от министерств, ведомств, общественных организаций. Кроме того, в соревнованиях примут участие две команды из России. Программа «Автоледи-2026» традиционно будет включать классические дисциплины автомобильного многоборье и творческие конкурсы. Кроме того, предусмотрена дополнительная номинация «Автоледи-модельер». Это творческий конкурс на лучшее украшение и дизайн автомобиля. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно, ночью временами дожди, днем во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 27.

0: 15.08 в стране. Четверг продолжается. Через считанные минуты на радио Могилев начнется прямая линия. Сегодня в гостях у Нины Михновой председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Мартыновский. Расскажем, какую дату отмечает Белорусский Красный Крест в этом году и кому и как помогает благотворительная организация. Не пропустите, стартуем в 15.15.
1: Радио Могилев.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Нина Михнова. В гостях у меня сегодня председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста Андрей Мартыновский. Андрей Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сегодня расскажем, какую же дату отмечает в этом году Красный Крест, сколько людей сегодня насчитывает организация, как давно образована, и расскажите, давайте напомним, какие же основные у нее цели.
3: Разрешите поприветствовать всех радиослушателей от Могилевской областной организации Республиканского общественного объединения Белорусского общества Красного Креста и поблагодарить за эту возможность прийти в студию и рассказать о деятельности нашей организации. Белорусский Красный Крест сегодня одна из самых массовых и узнаваемых организаций, которая занимается благотворительной деятельностью. Это организация с давней и славной историей. Свое начало Красный Крест берет еще в конце 19 века, когда 24 июня 1859 года у деревни Сольферино состоялась битва итальянских, австрийских, французских войск, свидетелем которой стал швейцарский предприниматель, а затем общественный деятель Анри Дюнан. В той битве пострадало очень много солдат, было много раненых, больных, порядка 6 тысяч погибло, и на тот момент им не оказывалась никакая помощь, и люди испытывали огромные страдания. Анри Дюнан был очень впечатлен этой картиной, он обратился к жителям соседних населенных пунктов и привлек их к оказанию помощи. Благодаря его небезразличию, благодаря его усилиям, сотни и тысячи жизней были спасены. Увидев все это и впечатлившись этой ситуацией, Анри Дюнан написал книгу «Битва при Сольферино», которую он разослал по всей Европе, раздал своим друзьям, направил общественным деятелям, политикам. И это, в свою очередь, привлекло внимание к проблеме оказания помощи раненым на поле боя. В 1863 году был создан Международный комитет помощи раненым, который впоследствии дал начало движению, международному движению Красного Креста. И был образован Международный комитет Красного Креста. Если говорить о Белорусском Красном Кресте, то он берет свое начало уже в далеком сентябре 1921 года, когда он выделился как самостоятельная организация из тогда еще советского или как пролетарского Красного Креста. То есть в этом году, в 2026 году, Белорусский Красный Крест будет отмечать свое 105-летие. И действительно, это были годы становления и развития нашей организации. И к этой славной дате, к 105-летию, Белорусский Красный Крест приходит действительно с большим багажом добрых дел, которые направлены на оказание помощи тем, кто действительно в ней нуждается.
2: Андрей Владимирович, знаю, что Красный Крест, он подключается и при каких-то чрезвычайных ситуациях. Расскажите, по какому принципу действуете, какие здесь есть помощники, может быть, дополнительно волонтеры, которые включаются в такой ситуации?
3: Вообще деятельность Белорусского Красного Креста, она ведется по целому ряду направлений, которые определены стратегией Белорусского общества Красного Креста. У нас создана медико-социальная служба допомога, мы берем на обслуживание инвалидов первой, второй группы, людей, которые нуждаются в поддержке, и наши медицинские сестры Красного Креста приходят к ним на дом и оказывают необходимую помощь. Медицинские, социальные услуги, услуги по уходу. На данный момент у нас на обслуживании находится 83 подопечных медико-социальной службы допомога. И мы постоянно развиваем и совершенствуем эту службу и планируем в этом году организовать работу медицинских сестер Красного Креста в каждом районе нашей области. Реагирование чрезвычайно кризисной ситуации. Это тоже одно из наших важнейших и стратегических направлений деятельности. У нас создана волонтерская команда реагирования МЧС Могилев. Вот буквально недавно такую же команду мы создали в городе Бобруйске, в состав которой тоже вошли волонтеры, представители учебных заведений, предприятий, организаций, которых мы тоже будем привлекать к реагированию на чрезвычайные ситуации совместно с нашими партнерами из Могилевского областного управления по чрезвычайным ситуациям. Уже добрый традиции позицией стало реагирование на жару, на холод, на паводковую ситуацию. Волонтеры нашего отряда принимают участие в поиске пропавших в лесу и в городских условиях. Важнейшим нашим тоже направлением, определенным стратегией, является распространение знаний о международном гуманитарном праве. У нас в области тоже создана система информирования и обучения по этому направлению. На базе Могилевского государственного университета и на базе Горицкой государственной сельхозхозяйственной академии у нас созданы молодежные клубы по распространению знаний о международном гуманитарном праве.
2: Спасибо большое за информацию. Через несколько минут продолжим.
0: Прямая линия.
4: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
5: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: Наши хиты.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Итак, напоминаю, сегодня у нас в гостях председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста Андрей Мартыновский. А какие акции и к каким датам Красный Крест проводит, в том числе и ежегодно?
3: Уже ежегодно, традиционно, на протяжении многих лет, с 8 мая по 1 июня, в соответствии с постановлением Совета министров, у нас в республике проводится месячник Красного Креста. Месячник Красного Креста, его целью является привлечь внимание населения, внимание общественности к решению вопросов гуманитарной деятельности. Это период, когда мы максимально информируем население о деятельности Белорусского Красного Креста, рассказываем о наших стратегических направлений деятельности. В этот период мы проводим большое количество обучающих мероприятий, мероприятий по оказанию гуманитарной помощи. В этот период мы привлекаем в наши ряды новых членов, волонтеров Красного Креста, создаем первичные организации. Мы стараемся, чтобы в этот период население получило максимальную информацию о нашей деятельности. Мы в этот период проводим целый ряд важных, таких значимых, ярких, интересных мероприятий. Как пример, в этом году мы запланировали большое мероприятие у нас в городе Могилеве на открытой площадке перед колледжем искусств имени Глебова. Мероприятие для горожан, для молодежи, для учащихся. Это мероприятие мы проводим уже традиционно. Мы размещаем наши интерактивные площадки по нашим направлениям деятельности. Мы проводим награждение наших волонтеров уважаемых, наших ветеранов. Мы рассказываем о Красном Кресте, предлагаем им концертную программу. Мы тоже привлекаем к нашему мероприятию наших уважаемых партнеров. Они тоже размещают свои площадки, осуществляется дегустация продукции ряда предприятий и организаций. В этом году мы хотим включить в программу нашего большого мероприятия торжественный прием волонтеры Красного Креста. Вот на этом мероприятии, на открытой площадке, мы торжественно вручим свидетельство волонтера, поздравим, поблагодарим наших волонтеров, которые всегда с нами в нашей деятельности. И на это мероприятие мы планируем привлечь учащихся средних школ города Могилева. Мы хотим, чтобы в этом году как можно больше представителей школ, учебных заведений приняли участие в нашем большом мероприятии. Для того, чтобы как можно больше жителей, больше учащихся, студентов получили необходимую информацию о нашей деятельности и стали сторонниками Красного Креста. Также мы в этот период запланировали квиз, такую викторину для учащихся, для студентов наших вузов по распространению знаний о международном гуманитарном праве. Эта викторина у нас уже тоже традиционная, мы ее уже проводим на протяжении нескольких лет. На базе Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова мы приглашаем туда целый ряд команд из вузов нашего города. На этом квизе ребятам тоже предлагается программа, чтобы оценить их знания, чтобы они действительно могли продемонстрировать свой уровень подготовки. Конечно же, они имеют возможность пообщаться, обменяться опытом в этом направлении. Ну и мы их благодарим, поздравляем, чествуем потом и вручаем соответствующие сувениры и подарки. И надо сказать, что это мероприятие находит очень хороший отклик у студентов. Ребятам всем очень нравится, царит такая творческая атмосфера. И я думаю, что в этом году он тоже пройдет у нас интересно, ярко и будет полезным для наших волонтеров. Также в этом году у нас запланировано тоже традиционно мероприятие к Международному дню медицинской сестры, потому что медико-социальная служба допомога – это визитная карточка Красного Креста. У нас в области есть медицинская сестра Реликова, которая награждена медалью Флоренс Найтингейл. Это высокая награда, которой награждаются только те медицинские сестры, которые добились наибольших результатов этой гуманитарной деятельности. А мы, конечно же, чествуем медицинских сестер Красного Креста, действующих медицинских сестер. Также идем со словами благодарности к нашим партнерам из системы здравоохранения. И тоже стараемся в этот период окружить заботой и вниманием наших уважаемых медицинских сестер. Конечно, особое внимание в рамках месячника мы будем уделять празднику Великой Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне 9 мая. Мы также будем поздравлять, чествовать наших ветеранов, ветеранов и ветеранов войн, и тружеников тыла, и узников, оказывать им необходимую помощь и говорить слова благодарности за тот неоценимый вклад, который они сделали в наше будущее своей победой в этой войне. Также мы примем участие и в торжественных мероприятиях, которые будут проходить и в Могилеве, и в районах области, посвященных 9 мая. Наши волонтеры будут осуществлять дежурство по первой помощи на этих массовых мероприятиях. 8 мая, непосредственно Международный день Красного Креста, это день рождения Анри Дюнана. В этот день мы тоже запланировали целый ряд мероприятий, информационных мероприятий и в школах, учебных заведениях. В частности, в пятницу у нас состоится эфир в Инстаграм на нашей страничке 8 мая в 11:00. Поэтому мы всех тоже приглашаем послушать, задать интересующие вопросы, поучаствовать в обсуждении вопросов, касающихся гуманитарной деятельности, деятельности Красного Креста. И я думаю, что это также положительно скажется на информированности населения о работе нашей общественной организации.
2: Спасибо большое за информацию. Через несколько минут продолжим.
0: Прямая линия. Партнер прогноза погоды. Компания «Автосеть». Шины и диски. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно, ночью временами дожди, днем во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24. В субботу 9 мая кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10 и днем плюс 12, плюс 17. В воскресенье местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 13, плюс 18. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Радио Могилев.

0: Маркса. Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Итак, напоминаю, сегодня у нас в гостях председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста Андрей Мартыновский. Андрей Владимирович, а какие сервисы есть у Красного Креста и у Могилевской областной организации в том числе? Я знаю, что один из таких сервисов – это кризисный центр.
3: Могилевской областной организации Красного Креста создан ряд сервисов по оказанию конкретной помощи тем, кто в ней нуждается. У нас создан центр проката средств реабилитации. То есть каждый житель, который нуждается в поддержке, он может обратиться к нам и совершенно бесплатно, безвозмездно получить во временное пользование инвалидную коляску, ходуны и некоторые другие тоже средства реабилитации для того, чтобы его жизнь была более комфортной и безопасной. У нас в организации создан информационный центр для мигрантов, куда может обратиться человек, приехавший к нам, и получить полную исчерпывающую информацию о том и о законодательстве, о том, где он может получить соответствующую помощь, куда ему обращаться для того, чтобы получить необходимую помощь на территории Республики Беларусь. Конечно, на высокий качественный уровень подняла работу с мигрантами создание кризисного центра Красного Креста, который создан на базе Могилевской областной организации.

0: организаций. В кризисном центре у нас есть создана возможность для комфортного и безопасного проживания мигрантов, прибывших на территорию Республики Беларусь. До 15 человек мы можем комфортно разместить. Но это не только возможность для проживания, а мы оказываем необходимую информационную поддержку, консультативную помощь. У нас создана система социального сопровождения мигрантов. Ответственное лицо помогает решать этим категориям лиц целый ряд социальных вопросов, оказывает содействие в трудоустройстве, поиске жилья и решение других всех возникающих социальных проблем. У нас в организации создан целый ряд сервисов, направленных на оказание помощи пожилым людям. У нас создан Центр активного долголетия «Забота», в рамках которого мы проводим неформальное обучение, развиваем творческий потенциал, формируем активное долголетие у пожилых людей, потому что человек, выходя на пенсию, достигнув определенного возраста, конечно же, не должен выпадать из общественной жизни, должен иметь возможности для самореализации, общения, и в этом ему помогает Красный Крест. У нас созданы на данный момент в 5 районах области пункты здоровья, то есть это пункты на базе районных центров социального обслуживания населения, куда может обратиться пожилой человек и дать оценку своему здоровью, измерить рост, вес, и там рассчитают индекс массы тела, он может получить массаж, несколько физиопроцедур и также может получить необходимую информацию по формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний. Также у нас в организации создан центр «Лучик добра» по работе с детьми и молодежью. Прежде всего мы работаем с детьми, находящимися в социально опасном положении, из уязвимых категорий. Мы собираем этих деток, проводим с ними соответствующие информационные, обучающие мероприятия, развиваем их творческий потенциал, оказываем помощь по подготовке к учебной программе в школе и тем самым делаем их жизнь тоже безопасной, комфортной и помогаем им в дальнейшем быть успешными в своей учебной деятельности.
1: В завершение несколько слов пожеланий и нашим слушателям, и тем, кто работает и трудится, поскольку 105 лет организации.
0: Как я уже говорил, Белорусское общество Красного Креста – это одна из самых массовых и узнаваемых общественных организаций. Благодаря нашим усилиям, благодаря усилиям наших партнеров, ежегодно тысячи и тысячи жителей Могилевской области, жителей Республики Беларусь, получают необходимую помощь, действительно ту помощь, которая им необходима. Наша организация подходит к этой дате 105-летия Белорусскому Красному Кресту, действительно с большим багажом добрых дел. У нас развитая материально-техническая база, у нас значимый кадровый потенциал, у нас накоплен большой опыт в плане оказания необходимой помощи. И это все, прежде всего, заслуги коллектива сотрудников и волонтеров Красного Креста. Сотрудниками Красного Креста, волонтерами могут быть только те люди, которые не безразличны к страданиям ближним. Люди, которые не могут смотреть на то, как человек страдает, и всегда, в любое время, готовы прийти на помощь и оказать в полном объеме всю ту помощь, которая человеку необходима. Мне хочется пожелать всем радиослушателям, чтобы в их сердцах никогда не угасал вот этот источник милосердия, гуманизма, человеколюбия, чтобы мы всегда были не безразличными к страданиям ближних людей, чтобы мы всегда были готовы прийти на помощь. И вместе, сообща, мы действительно можем сделать очень много важных и добрых дел и помочь как можно большему количеству людей, тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке.
1: Замечательное слово. Поздравляю нашу организацию, наше Белорусское общество Красного Креста со 105-летием, и пусть и дальше получается и хватает и силы, терпения и возможностей, чтобы помогать людям. Напоминаю, сегодня в нашей студии был председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста Андрей Мартыновский. Для вас работала Нина Михнова. Всего доброго, до новых встреч.
2: Прямая линия на радио Могилев.

0: Ляет Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» моделёв срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
2: Дорогие жители, гости, все наши любимые Беларуси. Булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, передает Билта. Среди тех, кому вручили государственные награды, немало представителей силового блока. Как отметил Александр Лукашенко, это люди, которые всегда на боевом посту. Каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга, подчеркнул он. Президент выразил слова благодарности аграриям, которые обеспечивают продовольственную безопасность. Именно их нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках.
2: Отлично известно за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников. Трое из этих выдающихся людей своими глазами видели День Победы в 45-м году прошлого века. И они до сих пор на трудовом посту.
1: Более 12 тысяч парней и девушек со всей республики выразили желание стать участниками 5-го маршрута поезда памяти. Об этом сообщила председатель Совета Республики Наталья Качанова на пленарном заседании 2-го молодежного военно-патриотического форума в Гомеле, передает Билта. В стартовом составе 2022 года были только ребята из России и Беларуси. В 2025 году в ней приняли участие представители уже 15 бывших республик Советского Союза, сражавшихся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, рассказала председатель Совета Республики. Нынешний отборочный этап конкурса «Я патриот своей страны» за право стать участником поезда памяти объединил более 12 тысяч учащихся со всей страны, добавила спикер. По прогнозам, в течение мая оставшиеся литовские фуры выйдут из Беларуси. Об этом рассказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, передает Белта. На данный момент уже почти 1700 литовских транспортных средств покинуло Беларусь. Осталось чуть более 200. Работа ведется спокойно. По нашим прогнозам, в течение мая этот вопрос подойдет к завершению, сказал председатель ГТК.

И в завершение пробная перепись населения Беларуси пройдет в октябре 2027 года, сообщила журналистам председатель Национального статкомитета Инна Медведева, передает Белта. Параллельно с этим по всей стране будет запущен прототип интернет-переписи. Каждый желающий сможет в следующем году протестировать соответствующее программное обеспечение. Программа переписи обязательно включает вопросы по основным демографическим, образовательным, экономическим, национально-этническим характеристикам, жилищным условиям и миграции населения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, ночью временами дожди, днем во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 28.

0: Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8044-547-6010.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
4: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно, ночью временами дожди, днем во многих районах сильные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24.
3: Наши хиты.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Филиалу Костюковича «Водоканал» на работу требуется механик ВКУ Костюковичского района. Зарплата от 2130 рублей до 2560 рублей. Механик ВКУ Кричевского района. Зарплата от 2000 до 2200 рублей. Начальник ВКУ Костюковического района. Зарплата от 2890 до 3810 рублей. Инженер по охране труда. Зарплата от 1740 до 2100 рублей. Начальник ВКУ Чириковского района. Зарплата от 2890 до 3810 рублей. Инженер ВКУ Краснопольского района. Зарплата от 1400 до 1800 рублей. Заместитель начальника ПТО. Зарплата от 2350 до 2730 рублей. Машинист экскаватора ВКУ Костюковического района. Зарплата от 2190 до 2630 рублей. Машинист экскаватора ВКУ Климовичского района. Зарплата от 2190 до 2630 рублей. Справки по телефонам 802-245-23-601.
2: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочадь»,

0: Это с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
1: Радио «Могилев».

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Елена Бубликова, здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. По всей Беларуси набирают обороты праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, передает Белта. Это знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 1945-го, отметил глава государства в ходе церемонии вручения наград.
3: Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. Все весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска.
2: Также Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности. Глава государства подчеркнул, что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые воссоздали и воспитали нас. Спасибо вам за это, сказал Александр Лукашенко. Тем временем Европа запрещает людям празднование 9 мая. Сносить памятники советскому солдату стало новой европейской нормой, напоминает Ньюсбай. Германия, Польша и страны Прибалтики бойкотируют празднование 9 мая, запрещая символы победы. Еврочиновники-неонацисты так стараются обесценить подвиг советских солдат и откреститься от нашего общего прошлого, что не впервые принимают решения против собственного народа. Так литовский политик Антанас Кондротас требует судить виновных в закрытии Игналинской АЭС. Он задался риторическим вопросом, почему в Белоруссии электроэнергия стоит около 6 евроцентов, а в Литве от 25 до 50. По мнению литовского политика, созданная биржа работает искусственно, позволяя кому-то зарабатывать сотни миллионов евро. Особую тревогу у Кондротаса вызывает ситуация с переписыванием истории и отношением к 9 мая. Он возмущен тем, что советская победа над фашизмом сегодня подается чуть ли не как зло, а со стороны властей и активистов происходит глумление над памятью ветеранов. Недальновидная политика довела европейские страны до кризиса, который в первую очередь бьет по обычным гражданам. Британская Financial Times сообщает, что Европа больше не в состоянии производить даже базовые медицинские препараты. Причина

в нашей стране, несмотря на западные санкции, активно развивается производство, огромные средства направляются на социальную сферу. У людей есть работа, крыша над головой, свои качественные продукты и уверенность в завтрашнем дне. По сути, так и должно быть в стране, где забота о гражданах выражается в конкретных делах.

0: разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: «Могилев-Зеленстрой» приглашает на работу водителей автомобиля, трактористов. Заработная плата 1800-2500. Иногородним предоставляется арендное жилье. Телефон 8-0222-70-75-41. Новинка на радио «Могилев».

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, передают Белта. В числе награжденных два представителя Могилевской области. Так, медалью за спасенную жизнь награжден животновод сельхозпредприятия «Овсянка» имени Мельника Горецкого района Сергей Шиндиков. Медалью Франциска Скорины награждена профессор кафедры технологии продукции общественного питания и мясопродуктов Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Зоя Васильевна. Селенко. Глава государства поздравил всех с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Он пожелал всем мирного неба над головой. «Мы все вместе должны делать все, чтобы это небо было мирным. Это небо уже принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам», заявил белорусский лидер.
2: Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу, а значит и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам, особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика. Почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
1: Проживающие отдельно от родителей учащиеся смогут участвовать в переписи населения с 15 лет. Это следует из проекта закона об изменении закона о переписи населения, который принят сегодня депутатами в первом чтении, передает Белта. Изменения будут способствовать обеспечению полноты охвата всего населения Беларуси переписью населения раунда 2030 года, в том числе несовершеннолетних. Речь идет, например, о студентах, проживающих отдельно от родителей и не ведущих с ними общее хозяйство. В связи с ограничением полетов над Внуково, Белавия отменила рейсы и предлагает билеты на другую дату, либо их возврат, сообщили Белта в пресс-службе авиакомпании. Сегодня в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства над московским аэропортом Внуково отменены несколько рейсов с вылетом в и из Минска и областного аэропорта Гомель. Пассажирам отмененных рейсов предложено обменять билеты и вылететь в ближайшие даты или оформить возврат стоимости. Актуальное время рейса пассажирам рекомендуют проверять на сайте Белавия. И в завершение, только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно, ночью временами дожди, днем во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, и днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24, сейчас в Могилеве плюс 27.
3: На часах 17.04 и у микрофона с этой минуты Тина Павлова, а на календаре у нас 7 мая, День работников радио, телевидения и связи. Конечно, если смотреть с точки зрения мировой истории, то радио вошло в наш мир относительно недавно, но успело его завоевать. Это ведь не только мощный информационный поток, но еще и действенное средство связи. Возможность общаться друг с другом, как мне кажется, это величайшее достижение науки и истинное чудо техники, которым вы и я в том числе владеем в совершенстве. Так что желаю всем причастным профессиональной непоколебимости, отсутствия помех и волн нужного размера.

0: специалист – это когда ты целый день обзваниваешь людей, ищешь комментарии, правишь текст, а в итоге получается одна короткая заметка. Никто не видит, сколько времени ушло на проверку фактов, но зато читатели получают точную информацию. Сегодня в нашей программе корреспондент редакции газеты «Вестник» Могилева, студент первого курса специальности журналистика МГУ имени Кулешова и блогер в книге Каролина Шацкая расскажет, как совмещать все и сразу.
1: Наши люди.
0: Каролина, как ты пришла в эту профессию?
2: Все началось со школы. К нам приехал главный редактор газеты «Вестник» Могилева, и меня сразу она зацепила своей харизмой, своим обаянием. Я подумала, мне надо работать в «Вестнике» 100%, и получается, что все так закрутилось, и я уже там работаю корреспондентом.
0: Как у тебя получается совмещать работу, университет и блог?
2: Здесь нет какого-то четкого правила. Самое главное – гореть любым из этих дел, чтобы это нравилось, и блог, и работа. И в любом случае будут какие-то минусы, но нужно их принимать, учиться с ними справляться, и тогда все будет the best.
1: Наши люди.
0: Где больше знаний о журналистике ты получаешь? В университете или сразу в редакции?
2: Кстати, хороший вопрос, потому что я тоже задумывалась, и на самом деле я раньше была только практиком, но из-за того, что у нас в университете делают интересные тоже практики, и мы совмещаем это и на работе, и в университете, так что я могу сказать, что два в одном. И студенчество, и работа – это все очень классно совмещать.
0: Какое событие самое запоминающееся за весь твой путь?
2: Самое запоминающееся – это форум блогеров, где над нами пролетал танк, мы стреляли из настоящего оружия. И, конечно же, я запомнила это на всю жизнь, потому что в этой сфере, в журналистике, даже можно стрелять. И это все в безопасной обстановке. Я сняла лучшее видео, за это получила iPad от министра, поэтому я считаю, что я не забуду это никогда в своей жизни.
1: Наши люди.
0: Кем ты видишь себя в медиа через несколько лет? Какие у тебя цели?
2: Я в любом случае думаю, я не буду никогда останавливаться, буду стоять всегда на своем. И в своем даже книжном блоге я хочу спросить любимую книгу у президента Республики Беларусь. Как журналист хочу развиваться дальше, может быть, открыть свою какую-то программу, сделать свой подкаст или что-то такое.
0: Журналист – это не про идеальный текст с первого раза. Это про то, как ты пишешь, стираешь, переписываешь, звонишь еще раз и переспрашиваешь. А что вдохновляет нашу молодежь, смотрите в нашем инстаграме «Радио нижнее подчеркивание Могилев».
1: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на «Радио Могилев».

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
4: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
5: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ моделев срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375 222 73 84 16 на сайте pinskdev.by.
2: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно, ночью временами дожди, днем во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24.
3: Наши хиты.

0: Май – пик цветения, время, когда зелень становится максимально яркой, а вот световой день значительно увеличивается. Кстати говоря, психологи отмечают, что сон в мае и июне часто самый короткий, и это связано с длинными днями и биологическими ритмами. А вот что касается погодных особенностей, в мае все еще возможны резкие перепады температур и возвраты холодов, например, в период цветения черемухи. Так и хочется сказать, не садите больше нигде черемуху, пусть она у нас не растет. Но я думаю, что дело вовсе не в ней. Но нам этот перепад на завтра уже синоптики пообещали. Но в целом-то май – это что? Это переход к лету. И каким это лето может быть, за эти несколько дней тепла мы ощутили, мне кажется, в полной мере. Поэтому будем ждать, когда вот этот период холодов наконец-то закончится, и мы сможем в полной мере наслаждаться теплой летней погодой.
1: Радио «Могилев».

0: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
1: Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженнів «Яскрава». У колекції упригаженні со сребра, натхненне родними символами. «Яскрава» – гэта сучасний погляд на беларускую жанчыну. Яна з упевненостю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца до сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Радио «Могилев».

0: Знаете, говорят, что нет ничего хуже ожидания, когда время тянется, как нитка из некачественной футболки, и кажется, что уже не вмоготу. Но стоит только заняться делом, как время увеличивает скорость и пролетает незаметно. Так что, если вам осталось буквально 10 минут до окончания рабочего времени, сделайте что-нибудь. И вы даже успеете, и даже не успеете заметить, как эти минуты пролетят. Ну а мы вам пока хитов подкинем и настроением поделимся.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, передает Билта. В числе награжденных два представителя Могилевской области. Так, медалью за спасенную жизнь награжден животновод сельхозпредприятия «Овсянка» имени Мельника Горицкого района.

0: технологий Зоя Василенко. Средний возраст ветеранов в Беларуси 92 года. Такие данные привела председатель Совета Республики Наталья Качанова, общаясь с журналистами на полях 2-го молодежного военно-патриотического форума в Гомеле, передает Белта. Наталья Качанова акцентировала, с каждым годом ветеранов становится все меньше. 574 ветерана Великой Отечественной войны осталось в нашей стране. Средний возраст 92 года. Это очевидцы и участники тех событий. С этой обязанностью для нас сделать все, чтобы наши уважаемые ветераны, те, кто прошел это страшное лихолетие, жили достойно. Речь и об оказании медицинской помощи, решении жилищных вопросов и материальной помощи. Несомненно, необходимы внимание и забота, отметила спикер. Накануне 9 мая мы продолжаем рассказывать о тех, кто приближал День Победы. Офицер Государственного комитета судебных экспертиз, старший эксперт Осипойческого межрайонного отдела Артем Левков рассказал о своих дедушке и бабушке и их участии в Великой Отечественной войне. Никифору Левкову и Елене Спириной было всего по 17 лет, когда они отправились на фронт.
1: Они только окончили сельскую школу в Мордовии. Через год дедушка получил повестку из военкомата. В качестве командира минометного расчета прошел Украину, Молдавию, Венгрию, Румынию, Чехословакию. Победу встретил в Австрии. Демобилизовался весной 47-го. Вернулся домой не юношей, а отважным воином. С орденом славы 3-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями за отвагу, за победу над Германией. Бабушка также проходила армейскую службу в качестве младшего авиаспециалиста на Дальневосточном фронте. В звании сержанта служила на аэродроме. Помним, любим, гордимся.
0: Могилев поет «Катюшу». В преддверии праздника 9 мая в областном центре проходит необычная акция «Стань голосом Великой Победы». К участию пригласили всех Екатерингорода для того, чтобы исполнить легендарную песню военных лет «Катюша». Это не просто выступление, а живое трогательное единение поколений памяти. Акция проходит в эти минуты на площади Единства. И в завершение финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, ночью временами дожди, днем во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер в переменных направлениях.

что чем больше вы хандрите, тем больше будет пессимизма. А вот чем больше новых ярких впечатлений и позитивных эмоций, тем больше радости, оптимизма и бабочек в животе. Поэтому, если с живностью в организме у вас все в порядке, я предлагаю ставить радио Могилев на комфортную громкость и продолжать этот день в нашей компании. Тина Павлова у микрофона. Всем желаю доброго вечера, хорошего настроения и вообще всего побольше.

0: царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Дорогие жители, гости всей нашей любимой Беларуси, булочно-кондитерская компания «Домочай» поздравляет с Днем Великой Победы. Этот праздник – символ мужества, стойкости и единства. Низкий поклон нашим ветеранам за их подвиг в годы войны. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и радость. С праздником Великой Победы!
2: Радио «Могилев».

0: Знаете ли вы, что, согласно некоторым исследованиям, музыка способна уменьшать боль, активизируя сенсорные пути, которые, в общем-то, эти болевые ощущения и приглушают. А еще она помогает снижать тревогу и полностью отвлечься от неприятностей. А психологи утверждают, в свою очередь, что музыка не только улучшает настроение, а еще и помогает добиться поставленных целей и поверить в себя. Так что, если вы все дела уже переделали, и какая-то цель перед вами маячит, со спокойной душой под музыку на радио Могилев, отправляйтесь за вашей целью.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно, ночью временами дожди, днем во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений.

0: направлении, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24.
1: Наши хиты.

0: часах 18:57, друзья, и мне кажется, самое время погружаться в мысли об отдыхе. Ведь жизнь состоит не только из дел, но еще и из моментов тишины между ними. Поэтому пусть этот вечер станет для вас именно таким. Теплым, легким и наполненным смыслом. Ну а мы поможем с атмосферой.
1: Наши хиты.

0: Кирове 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня Победы обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности, передает Билта. «Вы нам очень нужны, потому что без вас нам будет очень сложно, как бы там ни было, человеческая память такая, человек такой, что со временем теряет эту память. А мы, сохранившие правду о той Великой Победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика, почему вы нам очень и очень нужны, и не только нам», подчеркнул Александр Лукашенко. Белорусский флаг длиной 500 метров шили на Магатексе, передает телеграм-канал «Беларусь-4 Могилев». Флаг пронесут по улицам Минска 10 мая в день государственного флага, герба и гимна Республики Беларусь. Представители различных поколений и профессий продолжают присоединяться к радиомарафону «Память в каждой ноте» на радио Могилев. Все участники марафона, посвященного Дню Победы, бережно хранят свои семейные истории о Великой Отечественной войне. С тех времен в Беларуси выросло не одно поколение, но все они помнят, какой ценой нам досталось мирное небо над головой. В эфире радио Могилев курсант Могилевского института МВД Дарья Ковалева рассказала историю своего прапрадеда.
2: Бегунов Федор Ефимович родился и жил во время войны в Могилевской области, Каличевском районе, в деревне Каличонка. Во время войны был подпольщиком, добывал сведения, полезные для партизан. Осенью 1944 года его и еще двух партизан схватили немцы, погрузили в машину и увезли в неизвестное направление. Моя прабабушка и ее брат бежали вслед за машиной, и по дороге их отец выбросил свой билет члена Всесоюзной коммунистической партии большевиков, чтобы оставить хоть какую-то память о себе. Больше Бегунова Федора Ефимовича никто не видел, а его билет до сих пор хранится у его внучки, моей бабушки.
1: УВД Могилевского облсполкома в период празднования Дня Победы приняты меры по усилению личной, имущественной и дорожной безопасности граждан. Праздничные площадки, где пройдут основные гуляния, будут обследоваться, а пройти на них будет возможно после досмотра на контрольно-пропускных пунктах. Граждане, пришедшие на праздничные мероприятия, должны быть готовы к проведению досмотра, в том числе и вещей, обратила внимание официальный представитель УВД Могилевского облсполкома Елена Игнатова.
3: В местах проведения массовых мероприятий категорически запрещается иметь при себе огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, пиротехнические изделия, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может привести к нанесению телесных повреждений, находиться в состоянии алкогольного опьянения, проносить с собой спиртные и иные напитки в стеклянной металлической таре, тетрапакетах и пластиковых пакетах темного цвета. При обнаружении бесхозных вещей, подозрительных граждан или предметов, противоправных действий со стороны неизвестных, следует незамедлительно сообщить ближайшему наряду милиции или позвонить 102.
1: И в завершение. Белорусские спортсмены выиграли 7 наград на международных соревнованиях по велоспорту на треке в Узбекистане Гран-при Ташкента, сообщает Билта. Во второй заключительный день турнира две победы одержала Полина Конрад. Наша спортсменка заняла первое место в гонке по очкам и гонке с выбыванием. Всего из Ташкента Полина увезет 4 золота. Накануне она была сильнейшей в скриче и омниуме. Две бронзы сегодня завоевал белорус Артем Барушков, замкнувший тройку в гонках по очкам и с выбыванием. Днем ранее серебро в скриче выиграл наш Владислав Коврига. Всего на Гран-при в столице Узбекистана белорусские гонщики добыли 7 наград. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, ночью временами дожди, днем во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18. По юго-востоку области плюс 24, сейчас в Могилеве плюс 21.
4: Ну что, друзья, май уже вовсю цветет и пахнет, и уже совсем скоро лето. И если вы только сейчас озаботились тем, что пора бы привести себя в форму, то у меня для вас хорошая новость. Медики таки доказали, что вечерние тренировки эффективнее всех остальных. Исследователи проанализировали данные почти 30 тысяч человек и выяснили, что выбор времени для умеренной или интенсивной физической активности влияет на показатели здоровья. Ну, то есть утренние и вечерние тренировки тоже показали пользу для здоровья, но уже меньшую, чем вечерние занятия спортом. Может быть, это связано с тем, что вечером повышается уровень сахара в крови. Но, в общем, как вы понимаете, я веду к тому, что сейчас самое время. Ну, а чтобы было ритмично, делайте громче радиоприемники.

0: Сегодня послушана очередная порция звездных новостей. «Не на ту напали», — ответила Люся Чеботина Любови Успенской. Нежданно-негаданно между Любовью Успенской и Люсей Чеботиной вспыхнул конфликт. Все началось с того, что Любовь Залмановна призналась, Чеботина ее дико раздражает. Однако молодую певицу в обиду не дали. Сначала дерзко ответила мама Анна, а затем и сама Люся. «Каждый год меня пытаются забулить, но не на ту напали», — заявила артистка. «Вы только мотивируете меня становиться лучше». Особенно трогательно Люся поблагодарила маму и сестру. «Вот моя суперсила. Мы втроем прошли сложнейший путь и до сих пор проходим его достойно. Эх, что ни говори, а когда за спиной любящая семья, любые звездные войны нипочем. Люся, держись. И всем мира». Только выйду из комнаты, и все. Билли Айлиш честно рассказала, как живет с синдромом Туретта. Любимая многими грустинка с лавандовыми волосами открыла душу. Диагноз ей поставили в 11 лет, но подробно она заговорила об этом только пару лет назад. И сейчас поделилась тем, о чем обычно молчат на сцене. Ей постоянно приходится сдерживать свои тики. Представьте себе этот адский самоконтроль. Особенно тяжело, говорит Билли, когда вокруг непонимающие люди. Она объяснила, как это работает на практике. «Бывают периоды, когда целые слова становятся тиками. Но она научилась подавлять их, когда дает интервью, делает все возможное, чтобы сдерживаться. Но как только выходит из комнаты, выдыхает и выпускает их наружу. То есть она сидит перед камерами, улыбается, отвечает на вопросы и при этом внутренне держится изо всех сил, чтобы никто ничего не заметил. А выходит за дверь и начинается. Ну а многие думают, ну чего ты дергаешься, соберись. А человек просто физически не может. Но знаете, что самое прекрасное? Билли говорит, что открытость спасла ее. Когда она перестала прятаться и рассказала все как есть, она поняла, что она не одна. Сколько же людей вздохнули с облегчением вместе с ней. В семье 53-летний Кэмерон Диас пополнение. Вот это нежданчик. Супруг актрисы Бенджи Мэдден радостно сообщил, родился сын с красивым именем Наутас. «Мы счастливы и чувствуем себя невероятно благословленными. Добро пожаловать в мир, сынок», — написал музыкант. Имя новорожденного переводится как «мореплаватель, который не боится неизвестного». Ну а сама Кэмерон отреагировала лаконично, но очень тепло поставила красные сердечки. Напомню, путь к родительству у пары был непростым. ЭКО, долгие попытки. Но Кэмерон не раз признавалась, материнство — самый счастливый период ее жизни. Вот это любовь! Кто-то считает, что после 50 жизнь только начинается. А Кэмерон доказывает, она продолжается самым чудесным образом. Теперь уже с тремя детьми. На этом все. С вами была Олеся Москина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио Могилев.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
4: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
5: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области облачно, ночью временами дожди, днем во многих районах сильные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24.
1: Наши хиты.

Ну что, в Могилеве льет и грохочет. Вот она, гроза в начале мая. Вы ждали? Это, конечно, риторический вопрос в воздух, особенно для тех, кто сейчас где-нибудь на улице или вам скоро выходить на улицу. Я вот принадлежу к числу.

0: тирем любя.
1: В Могилеве 20 часов.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белорусы прославляют страну трудовыми победами, но готовы защищать ее и с оружием в руках. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня Победы, передает Билта. Так же, как и представители героического поколения победителей, мы прославляем Родину прежде всего своими трудовыми победами. Но если потребуется, мы готовы защищать ее, не жалея своих жизней, с оружием в руках. Так же, как делали это они, заверил глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная, вместе с другими народами Советского Союза спасла планету от коричневой чумы. Нацбанк в июне планирует рассмотреть вопрос снижения ставки рефинансирования в Беларуси. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин, передает Белта. В стране наблюдается позитивная динамика замедления инфляции, что дает дополнительные аргументы в сторону понижения процентных ставок на рынке. Вероятнее всего будут рассматриваться варианты снижения ставки рефинансирования на 0,25 или 0,5%. На радио Могилев в преддверии Дня Победы продолжается марафон «Память в каждой ноте». Акция объединяет людей, неравнодушных к сохранению исторической памяти. Так, заместитель председателя Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Елена Курко рассказала, что оба ее деда по линии отца и матери были красноармейцами и оставили о себе добрую память. Один из них, Жиромский Василий Корнеевич, выполнил сложнейшее задание на реке Одер.
3: Главный эпизод в боевом пути моего деда – это подвиг на реке Одер. При постройке моста в районе Одер-Форвер показал себя мужественным и смелым сапером. Находясь под непрерывным артиллерийско-минометным огнем, он вместе с товарищами забивал сваи, подкатывал прогоны. Разорвавшийся вражеский снаряд отбросил воздушной волной деда в сторону. Но, несмотря на контузию, он встал на ноги и продолжал работу. Ночью под огнем противника вместе со своими товарищами Василий Корнеевич перенес тяжелые прогоны, переходя по бревнам над глубокой водой Одера. В течение 8 суток, практически без еды и сна, выполнял задание. Мост был построен благодаря мужеству и отваге таких, как мой дед.
2: И в завершение. Более 100 жительниц Могилевской области с именем Екатерина собрались сегодня на площади Единства в областном центре, чтобы хором исполнить знаменитую песню военных лет «Катюша». Акция стала ярким примером живой связи поколений и дани уважения героям Великой Отечественной войны. Инициатива объединить всех Екатерин региона на одной площадке оказалась крайне популярной. На площадь пришли девушки разных возрастов, от школьниц до женщин почтенного возраста. Некоторые участницы прибыли на мероприятие на ретро-мотоциклах. Многие пришли вместе с подругами, коллегами, дочками и внучками, превратив события в настоящий семейный праздник. Массовое исполнение «Катюши» на площади Единства вызвало теплые эмоции у всех. Многие жители Могилева останавливались, чтобы послушать, а затем и подпевать знакомые с детства строки или легендарные песни. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, ночью временами дожди, днем во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, и днем плюс 13, плюс 18, по юго-востоку области плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 20.
4: Новости! Согласитесь, было бы здорово, если бы все в нашей жизни происходило вовремя. Ну вот автобусы не опаздывали, маршрутки, клиенты, с утра пораньше не грохотали соседи, когда у вас выходной. Еда бы автоматически на столе появлялась, когда вы все такие заняты каким-нибудь важным отчетом. Дождь бы не лил тогда, когда тебе уже скоро идти домой. Пум-пум-пум, здесь хочется поставить многоточие. И да, вы наверняка скажете, мечты, мечты. А вот специалисты нас уверяют, что четкое расписание и следование этому расписанию упрощают жизнь, а еще сокращают непредвиденные ситуации в жизни. Но я не знаю людей, которые бы в свое расписание вносили «взять зонт», когда на улице солнце и плюс 26. Но, возможно, такие точно есть, и вот им сегодняшний вечерний ливень точно не грозит. Если вы не они, тогда я вместе с вами. Просто знайте об этом. Продолжим согреваться хорошей музыкой здесь, на радио Могилев, у микрофона Тины Павлова. Доброго вам майского грохочущего вечера.

0: народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Наши хиты.

8 мая по Могилевской области облачно, во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем +13, +18, по юго-востоку области +24.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

8 мая по Могилевской области облачно, во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем +13, +18, по юго-востоку области +24.

Радио Могилев.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

рвал огнями спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в стопках. Так громко о любви звучат нам строки. Их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали. Любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек. Ищу тебя среди городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю.

8 мая по Могилевской области облачно, во многих районах сильные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем +13, +18, по юго-востоку области +24.